тогда я мог уйти в интернет, Басила Чпьотор. Это очень дешевой. Я тупи, дигайчт, мани, мани, лебен. Если я являюсь при ID, я одинаково мог бы покупать. Чем я еще нуждаюсь? Я каю, каю. Когда я должен вставать? 5 часов? Он кум.